птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечом врастаем землю. Горит и кружится планета над нашей родиною дым, а значит, нам нужна одна планета.

наш десантный батальон. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессильно. Сомнения прочь уходит ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон.